чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: вторую неделю в хит-параде.
1: Мой корабль идет ко дну, и кажется, я тону. Да знаешь, точно давно тону, но возьму и снова выплыву. От громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день от криков истерик и пустых ночей. Я так устала, быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной, мне так не хватало. Хотелось свалить прямо через

0: только хиты.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс.
3: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.

0: прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».

0: слышишь дальше.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
2: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Swedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
3: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Swedbank katru otrdienu.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
8: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
9: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
10: Flow up!
11: Flow up!
10: Flow up!
11: Flow up!
12: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow Up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
14: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
15: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
16: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
0: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.

0: 7:51. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
2: Эхо Эр Плюс. Только хиты.
3: Третью неделю хит-параде.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Daļie!
3: Next!
2: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Школа зовет?
8: РД Электроникс отвечает супер ценами.
7: 17 августа по 13 сентября.
8: Большая школьная распродажа.
7: Смартфон Samsung Galaxy A16.
8: Всего 99 евро.
7: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
8: Все для школы по супер ценам.
7: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
8: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
9: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
13: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: EHR.FM представляет.
15: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
2: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
16: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
2: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
17: Rīga Plaza aicina jaunāko klašu skolēnus un viņu vecākus uz drošības dienu. Mācies drošību piedzīvojot. Izzini, piedalies un izmēģini. Tiekamies 12. septembrī 2012. Rīga Plaza.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: окно с погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
1: Где деньги?
2: Деньги здесь.
1: Да где же?
2: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneze, Moneze, Moneze. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в...

0: 104.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Miks tas ir lonas? Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.

0: 9:31.
1: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
0: ЭХР, кабритесь!
2: Гранд-финале! ЭХР.

0: месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.

0: когда-нибудь задумывался, какие треки сейчас на пике популярности? Каждый будний день ровно в 5 часов вечера включай Эхо Эр Плюс и узнай первым, какой трек сегодня станет номером один.
1: Со мной Катя Ерофеева.
0: Будь частью главного хит-парада страны. Голосуй за свои любимые треки на ehr.fm.
1: Вместе с Юск.
2: Топ-5 лучших предложений по выбору клиентов Юск. На втором месте подушка NotToDan. Юск. Отличные предложения каждый день.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик. Со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь.

0: сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
2: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.

0: Дискохиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Третью неделю в хит-параде.

0: предложением, заполни заявку. Мини-банк, мини-банк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Далее. Next. City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
1: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
4: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
5: Zināt, kārējiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Школа зовет?
7: RD Electronics отвечает суперценами.
6: 17 августа по 13 сентября.
7: Большая школьная распродажа.
6: Смартфон Samsung Galaxy A16.
7: Всего 99 евро.
6: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
7: Все для школы по суперценам.
6: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
7: Поторопись, большая школьная распродажа в RD Electronics.
8: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Миньоны и мощи. Только в кинотеатрах и KFC.
11: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.
12: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Minibank, minibank.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить. Here we go.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Rīga Plaza aicina jaunāko klašu skolēnus un viņu vecākus uz drošības dienu. Mācies drošību piedzīvojot. Izzini, piedalies un izmēģini. Tiekamies 12. septembrī 2012. Rīga Plaza.

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 11:10.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс.
3: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: вторую неделю в хит-параде.
1: Мой корабль идет ко дну, и кажется, я тону. Да знаешь, точно давно тону, но возьму и снова выплыву. От громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день от криков истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной, мне так не хватало. Хотелось свалить прям через...

0: зовет?
1: Эрде Электроникс отвечает супер ценами.
0: 17 августа по 13 сентября.
1: Большая школьная распродажа.
0: Смартфон Samsung Galaxy A16.
1: Всего 99 евро.
0: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
1: Все для школы по супер ценам.
0: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
1: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
6: ЭХР.ФМ представляет
7: ЭХР Плюс. Рига 96.2.
6: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
8: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
6: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
9: Rīga Plaza aicina jaunāko klašu skolēnus un viņu vecākus uz drošības dienu. Mācies drošību piedzīvojot. Izzini, piedalies un izmēģini. Tiekamies 12. septembrī 2012. Rīga Plaza.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 16:30.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: ЭХР, кабритесь!
3: Гранд-финале! ЭХР.

0: больше.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
0: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
0: EHR.FM представляет
8: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
9: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
10: Rīga Plaza aicina jaunāko klašu skolēnus un viņu vecākus uz drošības dienu. Mācies drošību piedzīvojot. Izzini, piedalies un izmēģini. Tiekamies 12. septembrī 2012. Rīga Plaza.
0: Номер 2 этой недели.
11: Все мы изначально

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:12.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Daļie!
3: Next!
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
2: Очки Филман.

0: nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Here we go! Vot što ty uslyšeš daļšē. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saules puķoeļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
3: Когда-нибудь задумывался, какие треки сейчас на пике популярности? Каждый будний день, ровно в 5 часов вечера, включай ЭХР Плюс и узнай первым, какой трек сегодня станет номером один.
4: Со мной Катя Ерофеевой.
3: Будь частью главного хит-парада страны. Голосуй за свои любимые треки на ehr.fm.
4: Вместе с Юск.
5: Топ-5 лучших предложений по выбору клиентов Юск. На 4-м месте обеденный стол Бейструп. Юск. Отличные предложения каждый день.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Школа зовет?
8: RD Electronics отвечает суперценами.
7: 17 августа по 13 сентября.
8: Большая школьная распродажа.
7: Смартфон Samsung Galaxy A16.
8: Всего 99 евро.
7: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
8: Все для школы по суперценам.
7: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
8: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
9: Где деньги?
10: Деньги здесь.
9: Да где же?
10: На moneza.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneza. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
11: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
12: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
13: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
14: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза». Номер один. Это...

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: sezonas izbraucienā.
1: Klausies EHR vakara update, kur katru darba dienu mēs atklāsim tev jaunu EHR kabriķa lokāciju.
2: Yeah,
0: nofočēji kabriķi, liec bildi Instagram storijā vai sūti foto uz WhatsApp 200-00-96-20.
1: 18. septembrī raidījumā EHR Top 40 izlozēsim vienu laimīgo, kurš tiks pie jaunā iPhone 18 Pro. EHR kabriķis
0: Grand Finale. Kā tiks pie iPhone 18 Pro? Uzzini vairāk ehr.fm.
3: EHR.
0: Balvu nodrošina Evelatus.
4: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
5: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
6: Размер имеет значение?
7: Смотря для чего.
6: Конечно, для хлеба.
7: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
6: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на loteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что

0: Breakfast City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
1: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билешу сервис LV.
2: Zinātkārajie, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: Три часа 10 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: познакомься с предложением, заполни заявку. Мини-банк, мини-банк LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Далее. Next. Когда-нибудь задумывался, какие треки сейчас на пике популярности? Каждый будний день ровно в 5 часов вечера включай ЭХР Плюс и узнай первым, какой трек сегодня станет номером один.
2: Со мной Катя Ерофеевой.
1: Будь частью главного хит-парада страны. Голосуй за свои любимые треки на ehr.fm.
2: Вместе с Юск.
3: Топ-5 лучших предложений по выбору клиентов Юск. На 5-м месте кресло для гейминга Voyance. Юск. Отличные предложения каждый день.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filmon бесплатно. Адреса и информация на filmon.lv.
6: Очки Filmon.
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
10: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto

0: часа 46 минут. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.

0: хит-параде.
1: Мой корабль идет ко дну, и кажется, я тону. Да знаешь, точно давно тону, но возьму я снова выплыву. От громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день нет криков истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной, мне так не хватало. Хотелось свалить прямо через...

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 21 градуса. Будет дуть южный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 4 часа 9 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Далее.
3: Next.
4: Ты только посмотри, все по парам заходят.
5: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
4: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем, вторые за полцены. Оптика Филмон.
6: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autopar Strade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autopar Strade LV.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Анастасия, специалист Карглас.
9: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
8: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
10: Карглас ремонт, Карглас замена.
11: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.

0: 4 часа 48 минут.
1: Новый герой месяца на автозаправочных станциях «Виада». Сочный, сырный бургер в булочке «Бриош». Настоящее удовольствие для любителей бургеров. В этом месяце с карты «Виада Плюс» или приложением «Виада Латвия» сырный бургер со скидкой 30%. Побалуй себя вкусным сырным бургером в булочке «Бриош». «Виада» – особенно вкусно остановиться.
0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
2: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 21 градуса. Будет дуть южный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Rīga Plaza aicina jaunāko klašu skolēnus un viņu vecākus uz drošības dienu. Mācies drošību piedzīvojot. Izzini, piedalies un izmēģini. Tiekamies 12. septembrī 2012. Rīga Plaza. EHR+.
0: Top 5.
1: Всем привет из самого классного вечера, где бы вы ни находились. Меня зовут Катя Ерофеева.

0: Плюс. Топ-5. Это топ-5. Лучшие треки дня. Позади «Тестостерон», «Дмитрий Джи» и «Дип Саммер» с треком «Малыш». Это наши неоднократные лидеры. Но сегодня четвертая строчка. Обгоняет трек «Малыш» у нас «Холли Флейм» и его работа «Тону». Что интересно, сам «Холли Флейм» своим любимым треком называет трек «Нежность». И это тоже очень красивая работа. Но мы послушаем выбор большинства. Номер 3 в топ-5. «Холли Флейм», «Тону».
1: Номер 3.

0: КР Плюс.
1: Топ-5.
0: Среди лучших треков дня был Лирик с треком «Аутентичная», и это почетное второе место. И Лирик, как настоящий джентльмен, пропускает вперед даму. И сегодня с первой строчки в топ-5 прозвучит трек, который вышел в разгар весны этого года. Добро пожаловать на вершину чарта! Люся Чеботина, «Мотив преступления». И на этой прекрасной ноте будем заканчивать. Спасибо вам за ваши лайки в мобильном приложении ЭХР, и до встречи завтра. С вами была Катя Ерофеева. Всем удачи и пока. 1.

0: Точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5:17.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс.
3: Топ-5 предложений недели от Юск. На 5-м месте кресло для гейминга Voyance. На 4-м месте обеденный стол Bistrup. На 3-м месте письменный стол Knabstrup. На 2-м месте подушка Notodden. И на 1-м месте письменный стол Luntoft с возможностью менять высоту. Открой для себя топ-5 предложений этой недели в магазинах Юск и на Юск ЛВ. Юск. Отличные предложения для твоего дома.

0: часов 52 минуты. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: На покрышке отличные скидки. Репу Гаража ЛВ.
2: ЭХР Плюс.
3: Только

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: продолжении. Слушай еженедельный хит-парад Apple Music Top 20.
1: Где деньги?
2: Деньги здесь.
1: Да где же?
2: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneze. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
3: Zināt, kā rajiem brilles ir te? Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Школа зовет?
5: RD Electronics отвечает суперценами.
4: 17 августа по 13 сентября.
5: Большая школьная распродажа.
4: Смартфон Samsung Galaxy A16.
5: Всего 99 евро.
4: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
5: Все для школы по суперценам.
4: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
5: Поторопись, большая школьная распродажа в RD Electronics.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 21 градуса. Будет дуть южный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Rīga Plaza aicina jaunāko klašu skolēnus un viņu vecākus uz drošības dienu. Mācies drošību piedzīvojot. Izzini, piedalies un izmēģini. Tiekamies 12. septembrī 2012. Rīga Plaza.
3: Apple Music Top 20. Треки, которые выбирают миллионы.
0: Топ 3.

0: 20.
1: Номер 20.
0: Место сохраняет.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: крепче, ближе, мать поближе, без остатка раствориться.
1: AR Plus. Apple Music Top 20.
2: Номер 18.
1: Возвращение недели.
3: Простишь меня за все или в одежде? Тихо, плачь.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 6:10.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс.
3: ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
4: Apple Music Top 20.
2: Номер 17.
0: Место сохраняет.
5: Возьми телефон.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 6:47.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
2: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии. Apple Music Top 20.
0: Номер 7.
3: Опускается

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
2: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 21 градуса. Будет дуть южный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.

0: автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

готов разлюбить тебя. У меня как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, мои чувства.

осталось паранойей. Мы рядом, но далеко, как будто мы герои фильмов Нолана. Моя реальность и твоя реальность неизлечимо сломаны. Минуты без тебя, как будто месяц. Без тебя мне вырвали кусок, и я как будто месяц. Уходи, но оставайся музой моих грустных песен этих.

трип. Валит бит, наши чувства Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий вайб, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

части тела. Вот так еще чаще. Это твоя часть, ты же ее так хотела. Давай, пусть работают лучшие части тела. Еще чаще, еще чаще.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь.

0: неделю хит-параде.
1: Мой корабль идет ко дну, и кажется, я тону. Да знаешь, точно давно тону, но возьму и снова выплыву. От громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день от криков истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной, мне так не хватало. Хотелось свалить прям через